0: Шо, леди Соски, Ты хорошо, парабенсфлейсем, систа. А ведь я габили мнат, А сала гала мнат, ле мулунгуака, бегепу. А сала гитсевле тала яна манна лохуасе. Дамго ле хорошо, парабенсфлейма, гай сучибу цавелем тю. Em tu gem section ni sista
1: mutau ma marifara na kwena wa matsula mungu ifolle mo keke mba kone ba sinna ba suba ka mena ndu tsinyana tsinyana ba tla suba ka mo so ese forile kinda del tebele ma chacha ka Rustenburg ko jire ka kubule 8.4 ha re ho renya o tetela tswana re ho renya o tetela thank you.